0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 11 июня католическая церковь чтит память святого Варнавы, апостола, о котором упоминает книга Деяний апостольских. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. В юности он обучался в Иерусалиме у Гамалиила вместе с Савлом, апостолом Павлом будущим. Варнава участвовал в апостольском соборе 51 года в Иерусалиме. Последний раз упоминается в Новом Завете в связи с его отплытием на Кипр. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Александра Притулло. Служил в Могилеве, Курске, в Украине. Был арестован в 1937 году. Дата смерти неизвестна. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа выразил соболезнования в связи с убийством монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келимане и апостольского администратора Бейры. Через официальный телеграм-канал Зала Печати Ватикана Святейший Отец заверил верующих обеих епархий и весь народ Мозамбика в молитвенной близости. Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о тяжком злодеянии, повлекшем гибель его преосвященства монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келимане и апостольского администратора Бейры, говорится в заявлении пресс-службы Святейшего Престола. Святейший Отец молится вместе с паствой епархии с народом Мозамбика, дабы Господь даровал утешение, защитил в своей любви каждого человека и остановил руку тех, кто творит насилие. Тело епископа было обнаружено в резиденции Келимане. По данным, озвученным на пресс-конференции руководителями Национальной службы уголовного розыска, прилад получил несколько огнестрельных ранений в область груди и скончался на месте. От имени католической церкви Мозамбика соболезнования выразил монсеньор Иньясио Сауре, архиепископ Нампулы и председатель поместного епископата. В официальном заявлении он призвал верующих в этот тяжелый момент хранить веру и братскую солидарность. Монсеньор Ситора Афонсу занимал должность генерального секретаря епископской конференции Мозамбика. С 17 по 23 год он служил в департаменте евангелизации в отделе первоначальной евангелизации и новых поместных церквей. Глубокую скорбь и соболезнования выразил президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу. Он сказал, что гибель епископа – это невосполнимая утрата не только для христианской общины, но и для всего мозамбикского общества. В ходе апостольского визита Льва XIV в Испанию на Олимпийском стадионе в Барселоне состоялось молитвенное бдение. Важной его частью стала беседа папы с молодежью, которая затрагивала непростые темы – смысл страдания и поиск путей прощения. Первый вопрос касался противостояния современному культу успешности. Вместо идола продуктивности, который часто действует как анестетик, притупляющий совесть, Святейший Отец призвал развивать здоровое чувство беспокойства. Когда человек берет паузу, наполненную молитвой, он становится способным взглянуть на жизнь в свете Евангелия, заметить несправедливость мира и действия Бога в настоящем. Один из участников встречи поделился свидетельством своей духовной борьбы в период депрессии. Он переживал настолько сильную боль, что уход из жизни казался ему единственным возможным решением. Как можно быть уверенными, что мы не безразличны Богу, когда все кажется объятым тьмой? — спросил он. «Страдания всегда испытывают нашу веру», — заметил папа. «Общество требует быть успешными и идеальными, замыкая человеческие ограничения в оглушительной тишине, одиночества и даже стыда». Бог не хочет страданий. Крест Иисуса является доказательством того, что Господь разделяет нашу боль и никогда нас не оставляет. Перед лицом наиболее сложных и болезненных ситуаций, когда кажется, что Бог оставил нас, мы должны вновь доверить Ему бремя, которое несем в своих сердцах, взывать и даже протестовать, как Иов, уповая в то же время, что Он рядом и даже еще ближе к нам, когда кажется, что Он молчит. Третий вопрос касался трагических переживаний детства одной из участниц встречи. Как ей простить своего отца, ведь он пытался убить ее мать? Святейший Отец подчеркнул, что прощение — это сила малых шагов. Оно избавляет от зла и исцеляет раны, хотя не всегда означает восстановление прежних отношений, особенно когда дело касается насилия. Это открытость сердца, которая исключает все формы ненависти и сопровождается молитвой. Молитвенное бдение на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаниса собрало 40 тысяч верующих. В своей проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому образу Никодима, искателя истины посреди жизненной неопределенности. «Мы все странники в ночи, путники, жаждущие любви, правды и полноты смысла. Люди не обладают полным знанием ни о себе, ни о мире вокруг, поэтому столь нужен свет, способный озарить путь». Епископ Рима подчеркнул, что пути жизни и веры тесно переплетены. Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына и навсегда соединился с нашей плотью и пребывает с нами. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Однако порой на духовном пути наступает ночь веры, периоды усталости и сомнений, ощущение собственной слабости и страха не соответствовать требованиям Евангелия. По словам Папы, в испытаниях ночи, личной, церковной и общественной, следует видеть не знак поражения, а благословенный шанс для внутреннего обновления, материнское лоно новой жизни. В часы кризиса человек освобождается от иллюзий и масок, возвращается к сути, учится смирению и открывается Божьей благодати. Лев XIV призвал не осуждать ночи собственной жизни, церкви и общества, а принимать их как время поиска и духовного роста. В ночи, подобно Никодиму, нужно вопрошать Господа, открываться дуновению Святого Духа и видеть вокруг не провал, а начало обновления, рождение свыше, о котором говорит Иисус. Обращаясь к испанскому народу, Святейший Отец предложил задуматься над вызовами, стоящими перед страной, ее культурой и обществом, особенно в плане старых и новых форм нищеты. Он призвал вместе искать ответ на вопросы: что нужно изменить, где обновиться, куда направляться, какое общество созидать. Давайте вместе идти стезями веры, которая гармонизирует многообразие наших идей и чувств. Будем искать истину, ведущую к общему благу, дабы страна стала для всех гостеприимным местом, где каждого человека уважают в его достоинстве и любят таким, какой он есть. 10 июня папа посетил пенитенциарное учреждение смешанного типа «Брианс-1», расположенное в провинции Барселоны. Высоко оценив служение тюремных капелланов и волонтеров, папа напомнил, что каждый человек обладает достоинством в силу одного лишь факта, что он задуман, создан и любим Богом. Поэтому не существует таких ситуаций, в которых бы Господь от нас отвернулся. Обращаясь к отбывающим тюремный срок, папа сказал: «Вы страдаете от своего нынешнего положения. Когда к вам придет искушение чувствовать себя менее достойными или думать, что нет смысла идти дальше, поднимите взор к тому, кто через присутствие многих людей никогда не перестает являть вам свою любовь и близость. Даже когда угнетение и грусть оставляют свой след, не нужно забывать, что совершенные ошибки не определяют сущности человека. Каждому из вас я хочу сказать: Бог любит тебя таким, какой ты есть, но Он мечтает о том, что ты станешь лучше. Господь позволяет всем нам всегда начинать сначала, потому что быть людьми и быть христианами не означает не ошибаться. Это означает возрастать в способности к обращению, к покаянию, к исправлению и, прежде всего, к примирению и прощению». Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Сегодня 8 апреля 1964 года. Нет, вы не ослышались. Мы снова приветствуем вас в нашей архивной рубрике, где можно ознакомиться с содержанием передач, выходивших в эфир в 60-е годы прошлого века. Как на радио Ватикана в те годы смотрели на СССР и другие страны за железным занавесом? Какие слова, какие термины использовали? На какие источники ссылались? На что обращали внимание и как интерпретировали происходящее? Итак, мы восстановили и перевели на русский язык хронику из-за железного занавеса. Тема этого выпуска – Советский Союз. По сообщению ANSA, в контексте атеистической кампании московский журнал «Наука и религия» заявил, что священнослужители, проводящие религиозные обряды с малолетними, должны уголовно преследоваться. В журнале подчеркивается, что часто новорожденных тайком от их родителей относят в храм на крещение дедушки с бабушками и пожилые родственники. Согласно науке и религии, это противозаконно. Отсюда предложение внести в Уголовный кодекс СССР статью, на основании которой священнослужители, не заботящиеся о согласии родителей или опекунов на крещение, будут подвергаться уголовному преследованию. КПСС обеспокоена определенным возвратом к религиозным практикам в Советском Союзе. Газета «Комсомолец Таджикистана» от 28 февраля 1964 года сообщает о некой Анне, 20-летней комсомолке, работнице фабрики в Ленинабаде. Став матерью, она отнесла своего ребенка в церковь для крещения, назвав его Юрием, чтобы воздать честь, как она объяснила, Гагарину. Это событие удивило многих, ведь Анна говорила, что она не верит в Бога и ходит в храм только из-за красивого пения, а на комсомольских собраниях ей скучно. Теперь же выяснилось, что она посещала церковь, будучи верующей.

Украинский антирелигиозный журнал «Воевничий атеист» в третьем номере за 1964 год сообщает о семинаре по безбожию, состоявшемся в Одесском доме атеизма. Капецкий рассказывает о конференциях, адресованных 200 участникам из России, Украины, Белорутении, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии. Речь шла об иудаизме и борьбе против этой религии. Среди докладчиков были специалисты по философии и истории, профессора из Москвы и Ленинграда. Выступали также пропагандисты, они говорили о повседневном опыте противостояния иудеям. Предметом семинара был Ветхий Завет, иудейские церемонии и праздники. Речь шла о развитии иудейского богословия и о его обновлении. Пропагандистам была предложена методика для дискуссии с евреями. Товарищ Гаврилов объяснил гостям, чем занимается Одесский дом атеизма. Этот дом стал центром борьбы с религией для всего региона. Он служит для образования пропагандистов и для дебатов с верующими, которых приглашают для того, чтобы они незамедлительно отвечали на вопросы, не имея времени на раздумья.

Газета «Советская Латвия» от 15 января объявила, что супружеская чета из Латвии Янис и Сента Осма была лишена родительских прав за религиозный фанатизм. Они отправляли своих троих детей в церковь, запрещая им ходить в кино и посещать вечерние кружки в школе. «В нашей стране, — заявил судья, — существует свобода культа, но родители должны соблюдать законы о воспитании молодежи. Согласно закону, дети отправлены в государственные учреждения». Ежемесячное издание «Наука и религия» в январском выпуске сообщает еще об одном заседании идеологической комиссии ЦК КПСС в Москве 25 и 26 ноября 1963 года. Несколько делегатов заметили, что духовенство часто отвечает на те вопросы, на которые атеистическая пропаганда не в состоянии дать удовлетворительный ответ. Группа преподавателей из Ленинграда организовала день вопросов по атеизму для своих учеников. Однако они заявили, что наиболее сложные ответы будут отложены на потом. Из 23 вопросов, заданных учениками, 17 остались без ответа. Журнал «Правда Украины» от 20 января говорит о важности индивидуального подхода к пропаганде и убеждению верующих. Газета рассказывает, что, увидев за молитвой молодого рабочего черкасского комбината искусственных волокон, его товарищи не давали ему покоя, постоянно осаждая идеологическими разговорами и аргументами. Один из них заявил: «Я сделал все, чтобы убедить его в том, что загробной жизни не существует, и все боги — это плод воображения».

0: Это был очередной выпуск восстановленных из архива передач Радио Ватикана прошлого столетия о странах за железным занавесом.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 11 июня католическая церковь чтит память святого Варнавы, апостола, о котором упоминает книга Деяний апостольских. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. В юности он обучался в Иерусалиме у Гамалиила вместе с Савлом, апостолом Павлом будущим. Варнава участвовал в апостольском соборе 51 года в Иерусалиме. Последний раз упоминается в Новом Завете в связи с его отплытием на Кипр. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Александра Притулло. Служил в Могилеве, Курске, в Украине. Был арестован в 1937 году. Дата смерти неизвестна. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа выразил соболезнования в связи с убийством монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келемане и апостольского администратора Бейры. Через официальный телеграм-канал Зала Печати Ватикана Святейший Отец заверил верующих обеих епархий и весь народ Мозамбика в молитвенной близости. Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о тяжком злодеянии, повлекшем гибель его преосвященства монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келемане и апостольского администратора Бейры, говорится в заявлении пресс-службы Святейшего Престола. Святейший Отец молится вместе с паствой епархии с народом Мозамбика, дабы Господь даровал утешение, защитил в своей любви каждого человека и остановил руку тех, кто творит насилие. Тело епископа было обнаружено в резиденции Келемане. По данным, озвученным на пресс-конференции руководителями Национальной службы уголовного розыска, прилад получил несколько огнестрельных ранений в область груди и скончался на месте. От имени католической церкви Мозамбика соболезнования выразил монсеньор Иньясио Сауре, архиепископ Нампулы и председатель поместного епископата. В официальном заявлении он призвал верующих в этот тяжелый момент хранить веру и братскую солидарность. Монсеньор Ситора Афонсу занимал должность генерального секретаря епископской конференции Мозамбика. С 17 по 23 год он служил в департаменте евангелизации в отделе первоначальной евангелизации и новых поместных церквей. Глубокую скорбь и соболезнования выразил президент Мозамбика Даниэль Франсиско Шапу. Он сказал, что гибель епископа – это невосполнимая утрата не только для христианской общины, но и для всего мозамбикского общества. В ходе апостольского визита Льва XIV в Испанию на Олимпийском стадионе в Барселоне состоялось молитвенное бдение. Важной его частью стала беседа папы с молодежью, которая затрагивала непростые темы – смысл страдания и поиск путей прощения. Первый вопрос касался противостояния современному культу успешности. Вместо идола продуктивности, который часто действует как анестетик, притупляющий совесть, Святейший Отец призвал развивать здоровое чувство беспокойства. Когда человек берет паузу, наполненную молитвой, он становится способным взглянуть на жизнь в свете Евангелия, заметить несправедливость мира и действия Бога в настоящем. Один из участников встречи поделился свидетельством своей духовной борьбы в период депрессии. Он переживал настолько сильную боль, что уход из жизни казался ему единственным возможным решением. К Как можно быть уверенными, что мы не безразличны Богу, когда все кажется объятым тьмой? — спросил он. «Страдания всегда испытывают нашу веру», — заметил папа. «Общество требует быть успешными и идеальными, замыкая человеческие ограничения в оглушительной тишине, одиночества и даже стыда». Бог не хочет страданий. Крест Иисуса является доказательством того, что Господь разделяет нашу боль и никогда нас не оставляет. Перед лицом наиболее сложных и болезненных ситуаций, когда кажется, что Бог оставил нас, мы должны вновь доверить Ему бремя, которое несем в своих сердцах, взывать и даже протестовать, как Иов, уповая в то же время, что Он рядом, и даже еще ближе к нам, когда кажется, что Он молчит. Третий вопрос касался трагических переживаний детства одной из участниц встречи. Как ей простить своего отца, ведь он пытался убить ее мать? Святейший Отец подчеркнул, что прощение — это сила малых шагов. Оно избавляет от зла и исцеляет раны, хотя не всегда означает восстановление прежних отношений, особенно когда дело касается насилия. Это открытость сердца, которая исключает все формы ненависти и сопровождается молитвой. Молитвенное бдение на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаниса собрало 40 тысяч верующих. В своей проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому образу Никодима, искателя истины посреди жизненной неопределенности. «Мы все странники в ночи, путники, жаждущие любви, правды и полноты смысла. Люди не обладают полным знанием ни о себе, ни о мире вокруг, поэтому столь нужен свет, способный озарить путь». Епископ Рима подчеркнул, что пути жизни и веры тесно переплетены. Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына и навсегда соединился с нашей плотью и пребывает с нами. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Однако порой на духовном пути наступает ночь веры, периоды усталости и сомнений, ощущение собственной слабости и страха не соответствовать требованиям Евангелия. По словам Папы, в испытаниях ночи, личной, церковной и общественной, следует видеть не знак поражения, а благословенный шанс для внутреннего обновления, материнская лона новой жизни. В часы кризиса человек освобождается от иллюзий и масок, возвращается к сути, учится смирению и открывается Божьей благодати. Лев XIV призвал не осуждать ночи собственной жизни, церкви и общества, а принимать их как время поиска и духовного роста. В ночи, подобно Никодиму, нужно вопрошать Господа, открываться дуновению Святого Духа и видеть вокруг не провал, а начало обновления, рождение свыше, о котором говорит Иисус. Обращаясь к испанскому народу, Святейший Отец предложил задуматься над вызовами, стоящими перед страной, ее культурой и обществом, особенно в плане старых и новых форм нищеты. Он призвал вместе искать ответ на вопросы: что нужно изменить, где обновиться, куда направляться, какое общество созидать. Давайте вместе идти стезями веры, которая гармонизирует многообразие наших идей и чувств. Будем искать истину, ведущую к общему благу, дабы страна стала для всех гостеприимным местом, где каждого человека уважают в его достоинстве и любят таким, какой он есть. 10 июня папа посетил пенитенциарное учреждение смешанного типа «Брианс-1», расположенное в провинции Барселоны. Высоко оценив служение тюремных капелланов и волонтеров, папа напомнил, что каждый человек обладает достоинством в силу одного лишь факта, что он задуман, создан и любим Богом. Поэтому не существует таких ситуаций, в которых бы Господь от нас отвернулся. Обращаясь к отбывающим тюремный срок, папа сказал: «Вы страдаете от своего нынешнего положения. когда к вам придет искушение чувствовать себя менее достойными или думать, что нет смысла идти дальше, поднимите взор к тому, кто через присутствие многих людей никогда не перестает являть вам свою любовь и близость. Даже когда угнетение и грусть оставляют свой след, не нужно забывать, что совершенные ошибки не определяют сущности человека. Каждому из вас я хочу сказать: Бог любит тебя таким, какой ты есть, но Он мечтает о том, что ты станешь лучше. Господь позволяет всем нам всегда начинать сначала, потому что быть людьми и быть христианами не означает не ошибаться. Это означает возрастать в способности к обращению, к покаянию, к исправлению и, прежде всего, к примирению и прощению. Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Сегодня 8 апреля 1964 года. Нет, вы не ослышались. Мы снова приветствуем вас в нашей архивной рубрике, где можно ознакомиться с содержанием передач, выходивших в эфир в 60-е годы прошлого века. Как на радио Ватикана в те годы смотрели на СССР и другие страны за железным занавесом? Какие слова, какие термины использовали, на какие источники ссылались, на что обращали внимание и как интерпретировали происходящее? Итак, мы восстановили и перевели на русский язык хронику из-за железного занавеса. Тема этого выпуска – Советский Союз. По сообщению ANSA, в контексте атеистической кампании московский журнал «Наука и религия» заявил, что священнослужители, проводящие религиозные обряды с малолетними, должны уголовно преследоваться. В журнале подчеркивается, что часто новорожденных тайком от их родителей относят в храм на крещение дедушки с бабушками и пожилые родственники. Согласно науке и религии, это противозаконно. Отсюда предложение внести в Уголовный кодекс СССР статью, на основании которой священнослужители, не заботящиеся о согласии родителей или опекунов на крещение, будут подвергаться уголовному преследованию. КПСС обеспокоена определенным возвратом к религиозным практикам в Советском Союзе. Газета «Комсомолец Таджикистана» от 28 февраля 1964 года сообщает о некой Анне, 20-летней комсомолке, работнице фабрики в Ленинабаде. Став матерью, она отнесла своего ребенка в церковь для крещения, назвав его Юрием, чтобы воздать честь, как она объяснила, Гагарину. Это событие удивило многих, ведь Анна говорила, что она не верит в Бога и ходит в храм только из-за красивого пения, а на комсомольских собраниях ей скучно. Теперь же выяснилось, что она посещала церковь, будучи верующей.

Украинский антирелигиозный журнал «Воевничий атеист» в третьем номере за 1964 год сообщает о семинаре по безбожию, состоявшемся в Одесском доме атеизма. Капецкий рассказывает о конференциях, адресованных 200 участникам из России, Украины, Белорутении, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии. Речь шла об иудаизме и борьбе против этой религии. Среди докладчиков были специалисты по философии и истории, профессора из Москвы и Ленинграда. Выступали также пропагандисты, они говорили о повседневном опыте противостояния иудеям. Предметом семинара был Ветхий Завет, иудейские церемонии и праздники. Речь шла о развитии иудейского богословия и о его обновлении. Пропагандистам была предложена методика для дискуссии с евреями. Товарищ Гаврилов объяснил гостям, чем занимается Одесский дом атеизма. Этот дом стал центром борьбы с религией для всего региона. Он служит для образования пропагандистов и для дебатов с верующими, которых приглашают для того, чтобы они незамедлительно отвечали на вопросы, не имея времени на раздумья.

Газета «Советская Латвия» от 15 января объявила, что супружеская чета из Латвии Янис и Сента Осма была лишена родительских прав за религиозный фанатизм. Они отправляли своих троих детей в церковь, запрещая им ходить в кино и посещать вечерние кружки в школе. «В нашей стране, — заявил судья, — существует свобода культа, но родители должны соблюдать законы о воспитании молодежи. Согласно закону, дети отправлены в государственные учреждения». Ежемесячное издание «Наука и религия» в январском выпуске сообщает еще об одном заседании идеологической комиссии ЦК КПСС в Москве 25 и 26 ноября 1963 года. Несколько делегатов заметили, что духовенство часто отвечает на те вопросы, на которые атеистическая пропаганда не в состоянии дать удовлетворительный ответ. Группа преподавателей из Ленинграда организовала день вопросов по атеизму для своих учеников. Однако они заявили, что наиболее сложные ответы будут отложены на потом. Из 23 вопросов, заданных учениками, 17 остались без ответа. Журнал «Правда Украины» от 20 января говорит о важности индивидуального подхода к пропаганде и убеждению верующих. Газета рассказывает, что, увидев за молитвой молодого рабочего черкасского комбината искусственных волокон, его товарищи не давали ему покоя, постоянно осаждая идеологическими разговорами и аргументами. Один из них заявил: «Я сделал все, чтобы убедить его в том, что загробной жизни не существует, и все боги — это плод воображения».

0: Это был очередной выпуск восстановленных из архива передач Радио Ватикана прошлого столетия о странах за железным занавесом.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви праздник Святейшего Сердца Иисуса, источник искупительной, милосердной и целительной любви. Милосердная любовь Бога помогает нам самим возрастать в нашей любви к Иисусу Христу, а через Него и в любви к ближнему. Бог дал людям сердце, чтобы мыслить, читаем в книге Сираха. Сердце человеческое – это источник сознательной, мыслящей и свободной личности, место окончательных решений закона Божия. Сердце Иисуса пронзено на кресте, оно стало источником таинств церкви. Из сердца Иисуса истекли кровь и вода, указывающие на крещение и Евхаристию, без которых невозможно вести праведную жизнь и общаться с Богом. Папа Пий IX в 1856 году ввел литургическое празднование Пресвятого Сердца Иисуса как обязательное для всей Церкви. Папа Лев XIII углубил осмысление торжественного посвящения Пресвятому Сердцу Иисуса, иллюстрируя взаимосвязь между Его почитанием и спасением мира. «Господи, веди меня!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, Лев XIV обратился ко всем пресвитерам церкви с посланием по случаю Всемирного дня молитвы о святости священников. Папа напоминает слова Господа: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Святость – это не один из множества вариантов и не абстрактный идеал, а сама суть человека, призванного приобщиться к жизни воскресшего. Для священников этот призыв особенно требователен. Господь обещал дать пастырей по сердцу своему, а значит, путь к святости для них пролегает через преображение по образу этого сердца. Папа отмечает парадокс священнического служения. Человек носит драгоценное сокровище Божьей святости в глиняных сосудах, в своей человеческой уязвимости, со слабостями, усталостью, а иногда и ранами. Но именно в открытой ране распятого Христа священник находит ответ на вопрос, как немощное человеческое сердце может откликнуться на столь высокий призыв. Там он обретает мир для своего пути. Единение сердца с сердцем Христа не удел избранных, а сакраментальный, евхаристический путь, проходящий день за днем через Евхаристию, молитву, размышления над Словом Божьим и смиренное служение братьям. Ответ на призвание к святости заключается не столько в аскетических усилиях и стремлении к совершенству при всей их необходимости, сколько в уповании и предании себя любви, явленной в пронзенном сердце Иисуса. Вся жизнь священника, радости и испытания, успехи и поражения может стать пространством встречи с любовью Бога. Тогда исполняются слова апостола: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Святейший Отец подчеркивает, что современный мир особенно нуждается в пастырях, строителях мира, которые свидетельствуют не только словами, но и жизнью, простым, милосердным и способным к состраданию сердцем. Священство, уподобленное сердцу Христа, становится знаком примирения и единства среди разделений и страхов. Лев XIV призывает пастырей заботиться о священническом братстве, не замыкаться в одиночестве и ежедневно обновлять свое «Вот я» перед Господом, помня слова святого Иоанна Марии Вианнея: «Священство – это любовь сердца Иисуса». священников всего мира епископ Рима вверяет заступничество Пресвятой Девы Марии, матери всех пресвитеров.

0: В видеообращении к участникам 6-го Всемирного апостольского конгресса милосердия, проходящего в Вильнюсе с 7 по 12 июня, Папа Лев XIV призвал верующих заново открыть для себя силу Божьей милости как путь к миру, примирению и обновлению общества. Приветствуя паломников, собравшихся в столице Литвы со всего мира, Святейший Отец напоминает, что проведение этого конгресса было горячим желанием святого Иоанна Павла II. Особые слова благодарности Лев XIV адресует архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу, президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе и константинопольскому патриарху Варфоломею, принявшему участие в форуме. Размышляя о теме милосердия, папа ссылается на святого Августина, который видел свою единственную надежду в безграничном милосердии Божьем. Именно встреча с милостью Господа становится источником великой радости и подлинной надежды для человека. Современный мир, обуреваемый многими страхами и тревогами, напряженностью и войнами, являет все более острую нужду в мире как в сердцах отдельных людей, так и среди целых народов. В водовороте насилия, что отравляет отношения и губит жизни, Божье милосердие просит войти в наши сердца со своим чудным обновлением. Это милосердие способно преобразить нашу жизнь, указывая путь к любви и прощению, явным чертам лика Божьего, открывающегося через нас. Бог никогда не устает являть свое милосердие, подчеркивает Папа, приводя слова псалмопевца о вечной любви Господа. Без милосердия нельзя достигнуть и столь желанного мира, поэтому упование на бесконечную милость Божью должно сопровождаться личным стремлением каждого человека делать общество более гостеприимным и сострадательным, начиная с собственной семьи. Лев XIV выражает надежду, что насыщенные дни Конгресса помогут его участникам духовно обогатиться и принести этот опыт в свои церковные общины. Всем собравшимся их семьям епископ Рима преподает апостольское благословение. В ходе визита в Испанию Лев XIV посетил главный духовный центр Каталонии – аббатство Пресвятой Девы Монсерратской. Этот бенедиктинский монастырь, расположенный в горах, хранит святыню XII века – деревянную статую Девы Марии с младенцем Иисусом. Святейший Отец приветствовал паломников, особо упомянув участников детского хора «Эскалания», одного из старейших хоров Европы, который существует в Монсеррате с XIII века. После молитвы Розария Лев XIV вспомнил слова папы Франциска. В 23-м году он возложил золотую розу к почитаемому здесь образу и сказал, что перед Богоматерью пробуждаются самые благородные чувства человека. Это святилище является свидетелем бесчисленных историй обращений, благодарности и надежды. Именно к стопам Девы Марии Монсерратской святой Игнатий Лойола возложил свои рыцарские доспехи и оружие, ознаменовав тем самым начало служения Иисусу Христу. Папа призвал принять приглашение Девы Марии, произнесенное в Кане Галилейской. «Делайте все, что Он вам скажет. Она ведет нас к Иисусу, который показывает путь милосердия и разоблачает насилие, часто скрывающееся за нашими поступками и словами. Под маской этого насилия скрывается броня, с помощью которой мы хотим защитить себя от возможных страданий, причиняемых несправедливостью. Давайте сегодня возложим к ее ногам броню, постепенно ожесточившую наши сердца. Младенец Иисус, которого Мария держит на руках, не носит доспехов. И именно он позже, обнаженный на кресте, полностью предаст себя Отцу, чтобы спасти нас безоружной и обезоруживающей силой любви». Папа завершил свое обращение, процитировав строчки знаменитого духовного гимна «Эльвиру Лаи». в честь Пресвятой Девы Монсерратской. Начиная с 1880 года, он ежедневно звучит в этом месте. Десятого июня в Барселонском приходе святого Августина папа Лев XIV встретился с делегатами благотворительных и социальных структур архиепархии. Перед основным обращением святейший отец ответил на вопросы шестилетнего Ренцо, который заранее прислал ему письмо на испанском языке. Первый вопрос касался футбола. Вместо простого ответа папа воспользовался возможностью напомнить о ценности взаимной поддержки и командного духа. По его словам, футбол учит тому, что жизнь нельзя прожить в одиночку. Даже самый талантливый игрок не поймет сути игры, если не умеет отдавать пас. Также человек не сможет по-настоящему понять жизнь, если не научится жить с другими и ради других. Святейший отец признался, что любит теннис и с интересом относится к футболу, однако главным считает не спортивные достижения, а способность действовать вместе ради общей цели. Отвечая на вопрос о том, мечтал ли он в детстве стать папой римским, Лев XIV рассказал, что никогда не думал об этом, но уже тогда чувствовал желание посвятить свою жизнь Богу. Он подчеркнул, что важнее любой профессии или жизненного пути остается дружба с Христом, которая помогает человеку распознать свое призвание. Размышляя над вопросом о страданиях и несправедливости, епископ Рима признал, что на него нет простого ответа. Он напомнил о крестной смерти Иисуса Христа и его воскресении, подчеркнув, что Господь никогда не оставляет своих детей и дает силы проходить через испытания. Особое внимание папа уделил теме одиночества пожилых людей. Нельзя допускать, чтобы старики чувствовали себя забытыми и ненужными, даже если это не наши бабушки и дедушки. Последний вопрос касался прощения. Лев XIV напомнил евангельский призыв «прощать всегда», пояснив, что это не означает забыть причиненное зло. Прощение не позволяет ненависти завладеть сердцем, оно открывает путь к внутреннему исцелению и миру Божьему. «Caritas Christi urget nos» – «Любовь Христова движет нами». Этими словами апостола Павла архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Амелья приветствовал папу Льва XIV во время встречи с представителями церковных, благотворительных и социальных начинаний архиепархии Барселоны в храме святого Августина. Архиепископ подчеркнул, что служение милосердия неотделимо от возвещения Евангелия, и призвал видеть в самых уязвимых братьях и сестрах лик самого Христа. Выступая с приветственным словом, митрополит Барселоны напомнил, что приход святого Августина, расположенный в историческом центре города и окормляемый августинцами, является местом живого свидетельства христианской любви. Рядом с храмом несут служение миссионерки милосердия святой Терезы Калькутской, которые вместе с многочисленными добровольцами заботятся о бедных и отверженных. Иерарх отметил, что христиане призваны с одинаковой ответственностью относиться к трем основным измерениям церковной миссии – литургии, катехизации и делам милосердия. Последние, по его словам, являются конкретным выражением любви к Христу через заботу о бедных, нуждающихся и исключенных из жизни общества. Обращаясь к святейшему отцу, архиепископ подчеркнул, что с самого начала своего понтификата он неизменно напоминает церкви о необходимости быть рядом с наиболее уязвимыми людьми. Участники встречи, продолжил он, желают услышать слова поддержки, которые помогут с еще большим усердием воплощать в жизнь евангельский призыв: «Все, что вы сделали одному из сих братьев, моих меньших, то сделали мне». Пусть наше служение милосердию всегда сопровождается возвещением Иисуса Христа и Его Евангелия, сказал кардинал Амелья, заверив папу в готовности и впредь защищать достоинство каждого человека и свидетельствовать о присутствии Христа в самых беззащитных членах общества. В ответном слове Папа Лев XIV обратился к участникам встречи, указав, что подлинное христианское свидетельство невозможно понять вне тайны единения верующего с Христом и действия Святого Духа в истории, как учит духовная традиция святого Августина, для которого все в жизни человека начинается с дара Божьей благодати. Папа подчеркнул, что всякое подлинное усилие, совершаемое в духе веры и сотрудничества с Богом, становится плодотворным не благодаря человеческой силе, а благодаря благословению Отца Небесного, в котором Церковь полагает свою надежду. Любое искреннее усилие, совершаемое ради блага ближнего в сотрудничестве с Христом, будет благословлено Отцом Небесным, в котором мы полагаем нашу надежду. Папа подчеркнул, что вера проявляется в конкретной жизни христианина. Христианин, помимо того, что он должен быть добрым и приветливым, призван быть сострадательным, любить бескорыстно и искать благо других, зная, что в каждом страдающем брате и сестре сам Господь просит и принимает, бывает принят или отвергнут, любим или презираем. Епископ Рима вознес благодарение участникам встречи за свидетельство веры, труда и непрестанной близости к нуждающимся и вверил их служение заступничеству Пресвятой Богородицы. Лев XIV выразил надежду, что добро, совершаемое в тишине и ежедневной верности, принесет обильные духовные плоды для жизни Церкви и общества. 11 июня в Кафедральном соборе Святой Анны в Лас-Пальмас на Канарских островах Лев XIV встретился с представителями духовенства. Он поблагодарил их за служение нуждающимся по примеру милосердного самарянина и призвал мужественно следовать за Христом, преодолевая трудности эпохи. В начале речи папа отметил, что у жителей Канарских островов, окруженных Атлантическим океаном, есть особая привилегия – ежедневно наслаждаться этим величественным зрелищем бескрайних просторов. Однако море может быть синонимом разлуки и предстоящего пути. Папа привел слова святого Августина. «Чтобы перейти море этого мира, отделяющего нас от конечной цели нашего путешествия, встречи с Богом, необходимо ухватиться за древо креста Господня». Принятие креста направляет нас по водам жизни к Небесному Отечеству. Я призываю вас двигаться вперед, твердо укоренившись в нем, чтобы продолжать мужественно преодолевать эту новую эпоху истории. Когда вы столкнетесь с трудностями, поднимите свой взор и попросите Святого Духа о благодати жить в единстве веры, надежды и любви, добродетелей, которые подобны трем звездам, восходящим на небе нашей духовной жизни, чтобы вести нас к Богу.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви праздник Святейшего Сердца Иисуса, источник искупительной, милосердной и целительной любви. Милосердная любовь Бога помогает нам самим возрастать в нашей любви к Иисусу Христу, а через Него и в любви к ближнему. Бог дал людям сердце, чтобы мыслить, читаем в книге Сираха. Сердце человеческое – это источник сознательной, мыслящей и свободной личности, место окончательных решений закона Божия. Сердце Иисуса пронзено на кресте, оно стало источником таинств церкви. Из сердца Иисуса истекли кровь и вода, указывающие на крещение и Евхаристию, без которых невозможно вести праведную жизнь и общаться с Богом. Папа Пий IX в 1856 году ввел литургическое празднование Пресвятого Сердца Иисуса как обязательное для всей церкви. Папа Лев XIII углубил осмысление торжественного посвящения Пресвятому Сердцу Иисуса, иллюстрируя взаимосвязь между Его почитанием и спасением мира. «Господи, веди меня!»
2: Новости из Ватикана по-русски. «12 июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, Лев XIV обратился ко всем пресвитерам церкви с посланием по случаю Всемирного дня молитвы о святости священников. Папа напоминает слова Господа: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Святость – это не один из множества вариантов и не абстрактный идеал, а сама суть человека, призванного приобщиться к жизни воскресшего. Для священников этот призыв особенно требователен. Господь обещал дать пастырей по сердцу своему, а значит, путь к святости для них пролегает через преображение по образу этого сердца. Папа отмечает парадокс священнического служения. Человек носит драгоценное сокровище Божьей святости в глиняных сосудах, в своей человеческой уязвимости, со слабостями, усталостью, а иногда и ранами. Но именно в открытой ране распятого Христа священник находит ответ на вопрос, как немощное человеческое сердце может откликнуться на столь высокий призыв. Там он обретает мир для своего пути. Единение сердца с сердцем Христа не удел избранных, а сакраментальный, евхаристический путь, проходящий день за днем через Евхаристию, молитву, размышления над Словом Божьим и смиренное служение братьям. Ответ на призвание к святости заключается не столько в аскетических усилиях и стремлении к совершенству при всей их необходимости, сколько в уповании и предании себя любви, явленной в пронзенном сердце Иисуса. Вся жизнь священника, радости и испытания, успехи и поражения может стать пространством встречи с любовью Бога. Тогда исполняются слова апостола: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Святейший Отец подчеркивает, что современный мир особенно нуждается в пастырях, строителях мира, которые свидетельствуют не только словами, но и жизнью, простым, милосердным и способным к состраданию сердцем. Священство, уподобленное сердцу Христа, становится знаком примирения и единства среди разделений и страхов. Лев XIV призывает пастырей заботиться о священническом братстве, не замыкаться в одиночестве и ежедневно обновлять свое «Вот я» перед Господом, помня слова святого Иоанна Марии Вианнея: «Священство – это любовь сердца Иисуса». священников всего мира епископ Рима вверяет заступничество Пресвятой Девы Марии, матери всех пресвитеров.

0: В видеообращении к участникам 6-го Всемирного апостольского конгресса милосердия, проходящего в Вильнюсе с 7 по 12 июня, Папа Лев XIV призвал верующих заново открыть для себя силу Божьей милости как путь к миру, примирению и обновлению общества. Приветствуя паломников, собравшихся в столице Литвы со всего мира, Святейший Отец напоминает, что проведение этого конгресса было горячим желанием святого Иоанна Павла II. Особые слова благодарности Лев XIV адресует архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу, президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе и константинопольскому патриарху Варфоломею, принявшему участие в форуме. Размышляя о теме милосердия, папа ссылается на святого Августина, который видел свою единственную надежду в безграничном милосердии Божьем. Именно встреча с милостью Господа становится источником великой радости и подлинной надежды для человека. Современный мир, обуреваемый многими страхами и тревогами, напряженностью и войнами, являет все более острую нужду в мире как в сердцах отдельных людей, так и среди целых народов. В водовороте насилия, что отравляет отношения и губит жизни, Божье милосердие просит войти в наши сердца со своим чудным обновлением. Это милосердие способно преобразить нашу жизнь, указывая путь к любви и прощению, явным чертам лика Божьего, открывающегося через нас. Бог никогда не устает являть свое милосердие, подчеркивает Папа, приводя слова псалмопевца о вечной любви Господа. Без милосердия нельзя достигнуть и столь желанного мира, поэтому упование на бесконечную милость Божью должно сопровождаться личным стремлением каждого человека делать общество более гостеприимным и сострадательным, начиная с собственной семьи. Лев XIV выражает надежду, что насыщенные дни Конгресса помогут его участникам духовно обогатиться и принести этот опыт в свои церковные общины. Всем собравшимся их семьям епископ Рима преподает апостольское благословение. В ходе визита в Испанию Лев XIV посетил главный духовный центр Каталонии – аббатство Пресвятой Девы Монсеррадской. Этот бенедиктинский монастырь, расположенный в горах, хранит святыню XII века – деревянную статую Девы Марии с младенцем Иисусом. Святейший Отец приветствовал паломников, особо упомянув участников детского хора «Эскалания», одного из старейших хоров Европы, который существует в Монсеррате с XIII века. После молитвы Розария Лев XIV вспомнил слова папы Франциска. В 23-м году он возложил золотую розу к почитаемому здесь образу и сказал, что перед Богоматерью пробуждаются самые благородные чувства человека. Это святилище является свидетелем бесчисленных историй обращений, благодарности и надежды. Именно к стопам Девы Марии Монсеррадской святой Игнатий Лойола возложил свои рыцарские доспехи и оружие, ознаменовав тем самым начало служения Иисусу Христу. Папа призвал принять приглашение Девы Марии, произнесенное в Кане Галилейской. «Делайте все, что Он вам скажет. Она ведет нас к Иисусу, который показывает путь милосердия и разоблачает насилие, часто скрывающееся за нашими поступками и словами. Под маской этого насилия скрывается броня, с помощью которой мы хотим защитить себя от возможных страданий, причиняемых несправедливостью. Давайте сегодня возложим к ее ногам броню, постепенно ожесточившую наши сердца. Младенец Иисус, которого Мария держит на руках, не носит доспехов. И именно он позже, обнаженный на кресте, полностью предаст себя Отцу, чтобы спасти нас безоружной и обезоруживающей силой любви». Папа завершил свое обращение, процитировав строчки знаменитого духовного гимна «Эльвиролай», в честь Пресвятой Девы Монсерратской. Начиная с 1880 года, он ежедневно звучит в этом месте. Десятого июня в Барселонском приходе святого Августина папа Лев XIV встретился с делегатами благотворительных и социальных структур архиепархии. Перед основным обращением святейший отец ответил на вопросы шестилетнего Ренцо, который заранее прислал ему письмо на испанском языке. Первый вопрос касался футбола. Вместо простого ответа папа воспользовался возможностью напомнить о ценности взаимной поддержки и командного духа. По его словам, футбол учит тому, что жизнь нельзя прожить в одиночку. Даже самый талантливый игрок не поймет сути игры, если не умеет отдавать пас. Также человек не сможет по-настоящему понять жизнь, если не научится жить с другими и ради других. Святейший отец признался, что любит теннис и с интересом относится к футболу, однако главным считает не спортивные достижения, а способность действовать вместе ради общей цели. Отвечая на вопрос о том, мечтал ли он в детстве стать папой римским, Лев XIV рассказал, что никогда не думал об этом, но уже тогда чувствовал желание посвятить свою жизнь Богу. Он подчеркнул, что важнее любой профессии или жизненного пути остается дружба с Христом, которая помогает человеку распознать свое призвание. Размышляя над вопросом о страданиях и несправедливости, епископ Рима признал, что на него нет простого ответа. Он напомнил о крестной смерти Иисуса Христа и его воскресении, подчеркнув, что Господь никогда не оставляет своих детей и дает силы проходить через испытания. Особое внимание папа уделил теме одиночества пожилых людей. Нельзя допускать, чтобы старики чувствовали себя забытыми и ненужными, даже если это не наши бабушки и дедушки. Последний вопрос касался прощения. Лев XIV напомнил евангельский призыв «прощать всегда», пояснив, что это не означает забыть причиненное зло. Прощение не позволяет ненависти завладеть сердцем, оно открывает путь к внутреннему исцелению и миру Божьему. «Caritas Christi urget nos» – «Любовь Христова движет нами». Этими словами апостола Павла архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Амелья приветствовал папу Льва XIV во время встречи с представителями церковных, благотворительных и социальных начинаний архиепархии Барселоны в храме святого Августина. Архиепископ подчеркнул, что служение милосердия неотделимо от возвещения Евангелия, и призвал видеть в самых уязвимых братьях и сестрах лик самого Христа. Выступая с приветственным словом, митрополит Барселоны напомнил, что приход святого Августина, расположенный в историческом центре города и окормляемый августинцами, является местом живого свидетельства христианской любви. Рядом с храмом несут служение миссионерки милосердия святой Терезы Калькутской, которые вместе с многочисленными добровольцами заботятся о бедных и отверженных. Иерарх отметил, что христиане призваны с одинаковой ответственностью относиться к трем основным измерениям церковной миссии – литургии, катехизации и делам милосердия. Последние, по его словам, являются конкретным выражением любви к Христу через заботу о бедных, нуждающихся и исключенных из жизни общества. Обращаясь к святейшему отцу, архиепископ подчеркнул, что с самого начала своего понтификата он неизменно напоминает церкви о необходимости быть рядом с наиболее уязвимыми людьми. Участники встречи, продолжил он, желают услышать слова поддержки, которые помогут с еще большим усердием воплощать в жизнь евангельский призыв: «Все, что вы сделали одному из сих братьев, моих меньших, то сделали мне». Пусть наше служение милосердию всегда сопровождается возвещением Иисуса Христа и Его Евангелия, сказал кардинал Амелья, заверив папу в готовности и впредь защищать достоинство каждого человека и свидетельствовать о присутствии Христа в самых беззащитных членах общества. В ответном слове Папа Лев XIV обратился к участникам встречи, указав, что подлинное христианское свидетельство невозможно понять вне тайны единения верующего с Христом и действия Святого Духа в истории, как учит духовная традиция святого Августина, для которого все в жизни человека начинается с дара Божьей благодати. Папа подчеркнул, что всякое подлинное усилие, совершаемое в духе веры и сотрудничества с Богом, становится плодотворным не благодаря человеческой силе, а благодаря благословению Отца Небесного, в котором Церковь полагает свою надежду. Любое искреннее усилие, совершаемое ради блага ближнего в сотрудничестве с Христом, будет благословлено Отцом Небесным, в котором мы полагаем нашу надежду. Папа подчеркнул, что вера проявляется в конкретной жизни христианина. Христианин, помимо того, что он должен быть добрым и приветливым, призван быть сострадательным, любить бескорыстно и искать благо других, зная, что в каждом страдающем брате и сестре сам Господь просит и принимает, бывает принят или отвергнут, любим или презираем. Епископ Рима вознес благодарение участникам встречи за свидетельство веры, труда и непрестанной близости к нуждающимся и вверил их служение заступничеству Пресвятой Богородицы. Лев XIV выразил надежду, что добро, совершаемое в тишине и ежедневной верности, принесет обильные духовные плоды для жизни Церкви и общества. 11 июня в Кафедральном соборе Святой Анны в Лас-Пальмас на Канарских островах Лев XIV встретился с представителями духовенства. Он поблагодарил их за служение нуждающимся по примеру милосердного самарянина и призвал мужественно следовать за Христом, преодолевая трудности эпохи. В начале речи папа отметил, что у жителей Канарских островов, окруженных Атлантическим океаном, есть особая привилегия – ежедневно наслаждаться этим величественным зрелищем бескрайних просторов. Однако море может быть синонимом разлуки и предстоящего пути. Папа привел слова святого Августина: «Чтобы перейти море этого мира, отделяющего нас от конечной цели нашего путешествия, встречи с Богом, необходимо ухватиться за древо креста Господня». Принятие креста направляет нас по водам жизни к Небесному Отечеству. Я призываю вас двигаться вперед, твердо укоренившись в нем, чтобы продолжать мужественно преодолевать эту новую эпоху истории. Когда вы столкнетесь с трудностями, поднимите свой взор и попросите Святого Духа о благодати жить в единстве веры, надежды и любви, добродетелей, которые подобны трем звездам, восходящим на небе нашей духовной жизни, чтобы вести нас к Богу.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви праздник Святейшего Сердца Иисуса, источник искупительной, милосердной и целительной любви. Милосердная любовь Бога помогает нам самим возрастать в нашей любви к Иисусу Христу, а через Него и в любви к ближнему. Бог дал людям сердце, чтобы мыслить, читаем в книге Сираха. Сердце человеческое – это источник сознательной, мыслящей и свободной личности, место окончательных решений закона Божия. Сердце Иисуса пронзено на кресте, оно стало источником таинств церкви. Из сердца Иисуса истекли кровь и вода, указывающие на крещение и Евхаристию, без которых невозможно вести праведную жизнь и общаться с Богом. Папа Пий IX в 1856 году ввел литургическое празднование Пресвятого Сердца Иисуса как обязательное для всей церкви. Папа Лев XIII углубил осмысление торжественного посвящения Пресвятому Сердцу Иисуса, иллюстрируя взаимосвязь между его почитанием и спасением мира. «Господи, веди меня!»
2: Новости из Ватикана по-русски. «12 июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, Лев XIV обратился ко всем пресвитерам церкви с посланием по случаю Всемирного дня молитвы о святости священников. Папа напоминает слова Господа: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Святость – это не один из множества вариантов и не абстрактный идеал, а сама суть человека, призванного приобщиться к жизни воскресшего. Для священников этот призыв особенно требователен. Господь обещал дать пастырей по сердцу своему, а значит, путь к святости для них пролегает через преображение по образу этого сердца. Папа отмечает парадокс священнического служения. Человек носит драгоценное сокровище Божьей святости в глиняных сосудах, в своей человеческой уязвимости, со слабостями, усталостью, а иногда и ранами. Но именно в открытой ране распятого Христа священник находит ответ на вопрос, как немощное человеческое сердце может откликнуться на столь высокий призыв. Там он обретает мир для своего пути. Единение сердца с сердцем Христа не удел избранных, а сакраментальный, евхаристический путь, проходящий день за днем через Евхаристию, молитву, размышления над Словом Божьим и смиренное служение братьям. Ответ на призвание к святости заключается не столько в аскетических усилиях и стремлении к совершенству при всей их необходимости, сколько в уповании и

предание себя любви, явленной в пронзенном сердце Иисуса. Вся жизнь священника, радости и испытания, успехи и поражения может стать пространством встречи с любовью Бога. Тогда исполняются слова апостола: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Святейший Отец подчеркивает, что современный мир особенно нуждается в пастырях, строителях мира, которые свидетельствуют не только словами, но и жизнью, простым, милосердным и способным к состраданию сердцем. Священство, уподобленное сердцу Христа, становится знаком примирения и единства среди разделений и страхов. Лев XIV призывает пастырей заботиться о священническом братстве, не замыкаться в одиночестве и ежедневно обновлять свое «Вот я» перед Господом, помня слова святого Иоанна Марии Вианнея: «Священство — это любовь сердца Иисуса». Священников всего мира епископ Рима вверяет заступничество Пресвятой Девы Марии, матери всех пресвитеров.

0: В видеообращении к участникам 6-го Всемирного апостольского конгресса милосердия, проходящего в Вильнюсе с 7 по 12 июня, Папа Лев XIV призвал верующих заново открыть для себя силу Божьей милости как путь к миру, примирению и обновлению общества. Приветствуя паломников, собравшихся в столице Литвы со всего мира, Святейший Отец напоминает, что проведение этого конгресса было горячим желанием святого Иоанна Павла II. Особые слова благодарности Лев XIV адресует архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу, президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе и константинопольскому патриарху Варфоломею, принявшему участие в форуме. Размышляя о теме милосердия, папа ссылается на святого Августина, который видел свою единственную надежду в безграничном милосердии Божьем. Именно встреча с милостью Господа становится источником великой радости и подлинной надежды для человека. Современный мир, обуреваемый многими страхами и тревогами, напряженностью и войнами, являет все более острую нужду в мире как в сердцах отдельных людей, так и среди целых народов. В водовороте насилия, что отравляет отношения и губит жизни, Божье милосердие просит войти в наши сердца со своим чудным обновлением. Это милосердие способно преобразить нашу жизнь, указывая путь к любви и прощению, явным чертам лика Божьего, открывающегося через нас. Бог никогда не устает являть свое милосердие, подчеркивает Папа, приводя слова псалмопевца о вечной любви Господа. Без милосердия нельзя достигнуть и столь желанного мира, поэтому упование на бесконечную милость Божью должно сопровождаться личным стремлением каждого человека делать общество более гостеприимным и сострадательным, начиная с собственной семьи. Лев XIV выражает надежду, что насыщенные дни Конгресса помогут его участникам духовно обогатиться и принести этот опыт в свои церковные общины. Всем собравшимся их семьям епископ Рима преподает апостольское благословение. В ходе визита в Испанию Лев XIV посетил главный духовный центр Каталонии – аббатство Пресвятой Девы Монсерратской. Этот бенедиктинский монастырь, расположенный в горах, хранит святыню XII века – деревянную статую Девы Марии с младенцем Иисусом. Святейший Отец приветствовал паломников, особо упомянув участников детского хора «Эскалания», одного из старейших хоров Европы, который существует в Монсеррате с XIII века. После молитвы Розария Лев XIV вспомнил слова папы Франциска. В 23-м году он возложил золотую розу к почитаемому здесь образу и сказал, что перед Богоматерью пробуждаются самые благородные чувства человека. Это святилище является свидетелем бесчисленных историй обращений, благодарности и надежды. Именно к стопам Девы Марии Монсерратской святой Игнатий Лойола возложил свои рыцарские доспехи и оружие, ознаменовав тем самым начало служения Иисусу Христу. Папа призвал принять приглашение Девы Марии, произнесенное в Кане Галилейской. «Делайте все, что Он вам скажет. Она ведет нас к Иисусу, который показывает путь милосердия и разоблачает насилие, часто скрывающееся за нашими поступками и словами. Под маской этого насилия скрывается броня, с помощью которой мы хотим защитить себя от возможных страданий, причиняемых несправедливостью. Давайте сегодня возложим к ее ногам броню, постепенно ожесточившую наши сердца. Младенец Иисус, которого Мария держит на руках, не носит доспехов. И именно он позже, обнаженный на кресте, полностью предаст себя Отцу, чтобы спасти нас безоружной и обезоруживающей силой любви». Папа завершил свое обращение, процитировав строчки знаменитого духовного гимна «Эльвиролай» в честь Пресвятой Девы Монсерратской. Начиная с 1880 года, он ежедневно звучит в этом месте. Десятого июня в Барселонском приходе святого Августина папа Лев XIV встретился с делегатами благотворительных и социальных структур архиепархии. Перед основным обращением святейший отец ответил на вопросы шестилетнего Ренцо, который заранее прислал ему письмо на испанском языке. Первый вопрос касался футбола. Вместо простого ответа папа воспользовался возможностью напомнить о ценности взаимной поддержки и командного духа. По его словам, футбол учит тому, что жизнь нельзя прожить в одиночку. Даже самый талантливый игрок не поймет сути игры, если не умеет отдавать пас. Также человек не сможет по-настоящему понять жизнь, если не научится жить с другими и ради других. Святейший отец признался, что любит теннис и с интересом относится к футболу, однако главным считает не спортивные достижения, а способность действовать вместе ради общей цели. Отвечая на вопрос о том, мечтал ли он в детстве стать папой римским, Лев XIV рассказал, что никогда не думал об этом, но уже тогда чувствовал желание посвятить свою жизнь Богу. Он подчеркнул, что важнее любой профессии или жизненного пути остается дружба с Христом, которая помогает человеку распознать свое призвание. Размышляя над вопросом о страданиях и несправедливости, епископ Рима признал, что на него нет простого ответа. Он напомнил о крестной смерти Иисуса Христа и его воскресении, подчеркнув, что Господь никогда не оставляет своих детей и дает силы проходить через испытания. Особое внимание папа уделил теме одиночества пожилых людей. Нельзя допускать, чтобы старики чувствовали себя забытыми и ненужными, даже если это не наши бабушки и дедушки. Последний вопрос касался прощения. Лев XIV напомнил евангельский призыв «прощать всегда», пояснив, что это не означает забыть причиненное зло. Прощение не позволяет ненависти завладеть сердцем, оно открывает путь к внутреннему исцелению и миру Божьему. «Caritas Christi urget nos» – «Любовь Христова движет нами». Этими словами апостола Павла архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Амелья приветствовал папу Льва XIV во время встречи с представителями церковных, благотворительных и социальных начинаний архиепархии Барселоны в храме святого Августина. Архиепископ подчеркнул, что служение милосердия неотделимо от возвещения Евангелия, и призвал видеть в самых уязвимых братьях и сестрах лик самого Христа. Выступая с приветственным словом, митрополит Барселоны напомнил, что приход святого Августина, расположенный в историческом центре города и окормляемый августинцами, является местом живого свидетельства христианской любви. Рядом с храмом несут служение миссионерки милосердия святой Терезы Калькутской, которые вместе с многочисленными добровольцами заботятся о бедных и отверженных. Иерарх отметил, что христиане призваны с одинаковой ответственностью относиться к трем основным измерениям церковной миссии – литургии, катехизации и делам милосердия. Последние, по его словам, являются конкретным выражением любви к Христу через заботу о бедных, нуждающихся и исключенных из жизни общества. Обращаясь к святейшему отцу, архиепископ подчеркнул, что с самого начала своего понтификата он неизменно напоминает церкви о необходимости быть рядом с наиболее уязвимыми людьми. Участники встречи, продолжил он, желают услышать слова поддержки, которые помогут с еще большим усердием воплощать в жизнь евангельский призыв: «Все, что вы сделали одному из сих братьев, моих меньших, то сделали мне». Пусть наше служение милосердию всегда сопровождается возвещением Иисуса Христа и Его Евангелия, сказал кардинал Амелья, заверив папу в готовности и впредь защищать достоинство каждого человека и свидетельствовать о присутствии Христа в самых беззащитных членах общества. В ответном слове Папа Лев XIV обратился к участникам встречи, указав, что подлинное христианское свидетельство невозможно понять вне тайны единения верующего с Христом и действия Святого Духа в истории, как учит духовная традиция святого Августина, для которого все в жизни человека начинается с дара Божьей благодати. Папа подчеркнул, что всякое подлинное усилие, совершаемое в духе веры и сотрудничества с Богом, становится плодотворным не благодаря человеческой силе, а благодаря благословению Отца Небесного, в котором Церковь полагает свою надежду. Любое искреннее усилие, совершаемое ради блага ближнего в сотрудничестве с Христом, будет благословлено Отцом Небесным, в котором мы полагаем нашу надежду. Папа подчеркнул, что вера проявляется в конкретной жизни христианина. Христианин, помимо того, что он должен быть добрым и приветливым, призван быть сострадательным, любить бескорыстно и искать благо других, зная, что в каждом страдающем брате и сестре сам Господь просит и принимает, бывает принят или отвергнут, любим или презираем. Епископ Рима вознес благодарение участникам встречи за свидетельство веры, труда и непрестанной близости к нуждающимся и вверил их служение заступничеству Пресвятой Богородицы. Лев XIV выразил надежду, что добро, совершаемое в тишине и ежедневной верности, принесет обильные духовные плоды для жизни Церкви и общества. 11 июня в Кафедральном соборе Святой Анны в Лас-Пальмас на Канарских островах Лев XIV встретился с представителями духовенства. Он поблагодарил их за служение нуждающимся по примеру милосердного самарянина и призвал мужественно следовать за Христом, преодолевая трудности эпохи. В начале речи папа отметил, что у жителей Канарских островов, окруженных Атлантическим океаном, есть особая привилегия – ежедневно наслаждаться этим величественным зрелищем бескрайних просторов. Однако море может быть синонимом разлуки и предстоящего пути. Папа привел слова святого Августина. «Чтобы перейти море этого мира, отделяющего нас от конечной цели нашего путешествия, встречи с Богом, необходимо ухватиться за древо креста Господня». Принятие креста направляет нас по водам жизни к Небесному Отечеству. Я призываю вас двигаться вперед, твердо укоренившись в нем, чтобы продолжать мужественно преодолевать эту новую эпоху истории. Когда вы столкнетесь с трудностями, поднимите свой взор и попросите Святого Духа о благодати жить в единстве веры, надежды и любви, добродетелей, которые подобны трем звездам, восходящим на небе нашей духовной жизни, чтобы вести нас к Богу.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!